сорами за спарами школон школа. На там боку света стажи я на славу сова сыцовячи пшецукали. Люди там чма, а дом из нас вообще.